солнце на шхрон. Поттербеки, бейби, из моей ненцу сут сустро. Ферлана.